0: Shall we?
1: You are listening Radio Maestral, the best radio in town.
2: Что?
3: Что?
2: Что?
3: Что?
1: The best radio in town.
2: Что? Тако.
3: За звук чега?
2: Ну, видишь, на. Звук чега?
3: Зашто?
2: Зашто? Зато.
3: Зашто?
2: Хе, зато.
4: You having a good time?
2: Ритм сита, не знам я.
4: Oh, yeah.
2: Хе, то.